завещал мать мне. В этой жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Удивляюсь, как народ не обессилел. Поколения кричат, не докричаться –

дожидаясь барского ответа. Сколько верст прошли подруги декабристов? Да не Сибирью, вереницами присутствий. Да добро б еще ходили по министрам, до того,

лишь ему позволят. И повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Сколько вытерпят умельцы из народа, создавая для своей отчизны крылья.

и повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Но не могут долго пить живую воду те, кто сами без конца плюют в колодец, точит капля неприступную породу. На любой земле и при любой погоде освещает солнце мрачные подвалы, тучи с неба отогнали.

тобой помчимся с жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги, загрусти, опустит руку, справедливо.

0: чтоб никто не догадался, между чем и чем искра.
1: Музыки много, шансон один.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай!

когда подходит дело к холодам. Пусть это далеко, да и накладно, могу

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: А когда поезд уходил, огни мерцали.

0: поэзии в душе.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей с тех дорог, где идут не по воле своей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: 20 лет, желания богаты и подряд не совсем чересчур. Кружит счастье по циферблату, шепчет в ухо стихи трубадур.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подойдем.

0: музыки много. Шансон один.
1: Все года и

же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне. Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина —

Руки женские, сила мужская, кровь мозолит трудных дорог. Плачет жизнь без любви голодая, каждый ищет свой уголок. Доля женская.

полушубках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето,

не теряю. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна.

закурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая.

Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. От волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Стоимость бензина в России на прошлой неделе снизилась в 23 регионах. Сильнее всего цены упали в республике Мари-Эл. Почти на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат. В Воронежской области бензин стал дешевле на 6,5%, в Иркутской области на 6%. Более чем на 5% снижение цен отмечено еще в двух регионах – Тамбовской области и Карелии. Кроме того, стоимость топлива уменьшилась во Владимирской области, Чувашии, Адыгее, Севастополе, Коми. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива сокращается. Снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо. В России в сентябре изменятся правила перевозок в поездах. Так, пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик должен будет предупреждать об изменениях в расписании, отменах, изменении маршрута или замене состава. Это следует из приказа Министерства транспорта. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. В августе в России подешевеет так называемый борщевой набор. Речь об овощах открытого грунта, огурцах, а также картофеле, капусте, моркови, свекле, луке. Кроме того, снизятся цены на помидоры, кабачки и свежую зелень, рассказала агентству Prime аналитик Валерия Попова. По ее словам, осенью, когда завершится уборочная кампания, фрукты и овощи снова могут подорожать. В непродовольственном сегменте ритейлеры сейчас активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. В то же время импортозависимые категории электроника, обувь и парфюмерия в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 18, днем до 25 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

все действительно не так уж и плохо. 31 июля на календаре чудесный день, пятничный. Ну и, естественно, праздники тоже не заставили себя долго ждать. День молодильных яблок сегодня отмечается, так что, мне кажется, любое яблочко будет именно таковым. Сегодня день спасателя на воде. День военно-морского врача, день системного администратора. В общем, праздников очень-очень много. А вы в компании «Радио Шансон» об этом знаете, поздравляете. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: рука, держит еще стакан рука.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наша жизнь лихая, она действительно и является колеей. Из нее уже никуда не выпрыгнешь. Ну, это если очень постараться. Но смысл в этом действии никакой. Зато регулярно предоставляются нам возможности сделать поворот. Крутой, чуть поменьше. Угол его будет. Главное его рассмотреть и не проскочить. В компании «Радио Шансон» движемся вперед.

Еще одна лирическая история от Алексея Брянцева, которая подтверждает о том, что не властны мы над чувствами своими. Мозг, конечно, все понимает. Ха! Да кто ж его заставит это принять? Да, сердечко само по себе живет. Ну что, готовы приоткрыть его дверцу еще шире? Ну тогда запускаем душевные истории на волнах радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: музыки много, шансон один.
1: Возле входа нашего вокзала медики просяны беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшему преданному другу засажу по пьянке острый нож. На

Но сходить с ума, эта история, конечно, нехорошая. Мы избегаем этого всего, потому что есть же полутона, а это важно. Не только черное и белое в нашем мире. Улыбайтесь, хорошего настроения и доброго утра в нашей компании.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
5: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ньюсом.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество преступлений через соцсети и мессенджеры в России сократилось в первом полугодии на 58%, до 98 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Среди типичных мошеннических схем можно выделить применение фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений для получения доступа к аккаунтам. Еще один распространенный метод создания фейковых аккаунтов, копирующих профили руководителей организаций, должностных лиц, в том числе сотрудников школ и вузов. Госзакупки на подготовку детских лагерей в этом году превысили 23 миллиарда рублей. Лидерами по расходам стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Ростовская области, сообщает Ростендер. К сравнению, в первом полугодии 2025-го фигурировала сумма в 19 миллиардов. Специалисты говорят об увеличении количества процедур, а не о подорожании услуг. С 1 сентября в российских аэропортах появятся места для выгула собак-поводырей. Речь о животных, сопровождающих инвалидов по зрению, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства транспорта. Кроме того, с марта следующего года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, будут обязаны обеспечить часть картин субтитрами на русском языке. Кроме того, новый порядок обслуживания маломобильных граждан закрепляет бесплатное сопровождение в аэропорту, включая встречу у входа и в аэропорту назначения, помощь с регистрацией, багажом и прохождением досмотра, предоставление кресла-коляски. Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет. В связи с этим нынешним девятиклассникам не стоит переживать. Максимум, что их ждет, это участие в апробации устной части для получения обратной связи. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: тебя.
1: Да как же тут будешь ждать, если суставы болят, как в том самом мультфильме. Усы, лапы, хвост. То то ломит, то там отвалится. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейро Клиника. Будьте здоровы, господа. Хорошие. Денис Денисов у микрофона. И добро пожаловать в наше увлекательное путешествие по волнам любимого жанра. Прямо сейчас, ну, давайте вместе с Михаилом Кругом по Ярославлю прогуляемся.
2: Девчонка, платье шикаля Париж. Колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

Это не только надежда, что все будет good и нас ждут, это уверенность. Ну вот честно, честно. А время вообще, оно бежит очень быстро. И сейчас, хотите, вас удивлю, 2007 год сейчас гораздо дальше, чем 2040. Пум-пум, вот это получите, распишитесь. Не задумывались в этом ключе о течении времени? Ну тогда еще вам, пожалуйста. Дети, рожденные в 90-м году, уж скоро будут праздновать очередную годовщину.

Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

друг мой Колька окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит,

пролетает. Ох, как бойко, жизнь вокруг и всадник лих. И у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. У нас в стране традиционно любят большие брутальные внедорожники. Но в последнее время у таких автомобилей есть проблемы с мощностью. Не то чтобы им не хватает, но покупая бескомпромиссного проходимца, хотелось бы, чтобы запас мощности был солидным. Премиальная марка «Тэнк» запускает продажи модели 400 как раз-таки с приличным запасом мощности. Под капотом комплектации «Технопремиум» настоящая энергетическая бомба. Двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила с дополнительным электромотором, выдающим 163 силы. Совокупная отдача системы 394 лошадиные силы. Разгоняться с места до первой сотни большой рамный внедорожник способен за 6,8 секунды. Несмотря на гибридное нутро, внедорожный арсенал не подкачал. Блокировки дифференциалов, понижайка, клиренс 224 мм и глубина преодолеваемого брода до 80 см. При всей внешней брутальности оснащение внутри, как в салоне первого класса. Кожа Напа, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, двойное акустическое остекление, солнцезащитные шторки на задних дверях, камеры кругового обзора, онлайн-сервисы от Яндекса и премиальная акустика. Цена Тэнк 400 технопремиум без учета действующих скидок – 7 миллионов рублей. Живые автомобили прибудут к дилерам в первой половине августа. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Барня, а куда же вы так торопитесь? Нечто поскорее хотите попасть в лайф-арену, чтобы 14 ноября точно веселиться, танцевать, петь на всероссийской, всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Это же душевное мега-мероприятие. И Михаил Шафутинский, и Григорий Лепс, Ирина Круг, Лесоповал, Татьяна Куртукова, все звезды любимого жанра будут там. Подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Все родители мечтают, чтобы у детей судьба сложилась более успешно, они были всегда счастливы и достигали тех высот, которых родителям нам, соответственно, не удалось достичь или покорить те самые вершины. Не забывайте, они, дети, воспринимают то, что мы делаем визуально, в том числе и впитывают любовь к музыке.
1: На

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов «Лукойл» и «Тебойл» вообще убрали ограничения, а «Роснефть» увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. И донор для нее уже найден. Однако проведение операции препятствовала высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда World Vita. Сейчас девочка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Калевальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровой. Сообщение о возгорании поступило в 16:51 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехал один пожарный расчет и 3 человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. В Костомукше завершился чемпионат города по футболу. На стадионе прошел заключительный 9-й тур чемпионата. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так команда «Динамо», в упорной борьбе обыграв «Спарту» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв в ничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное второе место. На третьем месте, соответственно, «Русь», на четвертом – «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любителей футбола ждет не менее значимый турнир – Кубок города Костомукши, который начнется с полуфиналов «Динамо-Спарта» и «Легион-Русь». Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши преимущественно солнечно, до 23 градусов тепла, без осадков. Легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон»
2: для лиц старше 18 лет.

А вечерок и день, и утро добрым бывают, когда вы в компании «Радио Шансон», и когда мы здоровы. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов у микрофона. И продолжаем. Продолжаем радоваться новому дню. Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Тому подтверждение. Песня «Нерв», как скажут эксперты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Невыдуманная история от Виктора Дорина. А прямо сейчас к новостям хорошим и интересным. Народное научное сообщество наконец-то консолидировало разрозненную информацию, и все. Опыт поколений вывел, что все в нашей жизни зависит от капельки. Угу. От капельки внимания, капельки сочувствия, капельки тепла, капельки доброты. В общем, по капельке счастья ежеминутно, ежечасно, и будет у нас полная чаша. Компания «Радио Шансон».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

За каждый миг благодарны мы судьбе, даже если нам кажется, что все идет не так совершенно, как мы планировали. Но мы даже и представить себе не можем, какие планы у провидения на нас с вами. Угу. А они порой гораздо лучше, чем наши. И если мечта, цель, желание не осуществилось, так, быть может, это и к лучшему. Ну, в этой парадигме и жить легче. Да еще и в компании «Радио Шансон» все сложилось.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Шагаю по краю. Ты спроси у меня, почему я так прямо упрямо. Только вряд ли я сам до конца это все понимаю.

0: надо мне любить.
1: Вообще, насколько многозначительный ответ на животрепещущие важные вопросы? Почему? Да потому что надо, как минимум. Все остальное — это уже детали и шероховатости, которые мы ограним, подшлифуем и совсем справимся. Тамар Кутидзе, добро пожаловать в эфир «Озеро любви». Все об этом, о высоком.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. В прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон».

сумма, а сколько на ремонтные работы. Кроме того, законодательно закрепляется единый порядок. Управляющие компании будут обязаны направлять квитанции не позднее 5 числа, а оплату необходимо проводить до 15 числа следующего месяца. В России подешевели кофемашины. Средняя стоимость в первом полугодии снизилась на 9% и составила 18 800 рублей. Число покупок кофемашин увеличилось на 13%, сообщает РИА Новости. Аналитики отмечают, что в конце прошлого, начале текущего года заметно подешевело кофейное сырье. Это позволило поставщикам и продавцам делать более доступные предложения. Граждане стали чаще покупать кофе и устройства для его приготовления. Приросту продаж способствовала и более холодная погода зимой и весной. Предстоящие выходные в Москве станут финалом массового купального сезона, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Суббота будет солнечной и сухой. Днем воздух прогреется до 26-29 градусов. Температура воды в реках и озерах Центральной России от 18 до 23 градусов. Воскресенье тоже без осадков. Днем до 28-31 градуса. Однако вечером после 18 часов станет пасмурно. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также Татьяна Куртукова, «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: а я земная.
1: Ты просто ангел, а я земной.
2: И земным, и ангелам бывает тяжело сохранять все в лучшем виде. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю еще раз здравствовать. И, глядя вперед, оглядываясь назад, анализировать и стремиться к лучшему.

0: И переживания, и метания, а может быть это, а может быть то, это очень много сил забирает. Волнуются наши слушатели, которые зарегистрировались на сайте radioshanson.ru и участие принимают в акции «Счастливая каюта». Но скоро мы эти волнения на сегодняшний день устраним, потому что будем звонить счастливчику. Или счастливице.
1: Прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Вроде бы мы люди взрослые, но в чудеса мы верим, потому что они случаются только с теми, кто еще что-то и прикладывает к их достижению. Вот так нужно зайти на сайт radioshanson.ru, зарегистрироваться в акции «Счастливая каюта». Ну а здесь уже начинает играть что? Судьба, провидение, роль. Не знаю, каким образом что происходит, но... Это работает. Итак, звоним мы сейчас кому-то из тех, кто действия выше обозначенные выполнил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Наталья из Долгорукова.
1: Очень приятно. Итак, Наталья, рассказывайте, как у вас настроение в отпуске. «Шансон» слушаете?
2: «Шансон» слушаю всегда.
1: Ой, ну какое счастье. Радость.
2: Начало августа.
1: Тогда для вас не секрет, что сейчас я вам задам 3 вопроса. Несложные, а может и наоборот. Даю варианты ответов, вы разгадываете. Довольно счастливый, пятничку встречаем и ждем финального розыгрыша акции нашей. Вы готовы?
2: Готова.
1: У нас на все про все минута. Ой, откуда? Откуда это? Не то. Пошло. Вот.
3: Время пошло.
1: Итак, какой песни нет в репертуаре Михаила Шуфутинского? «Я люблю тебя совсем», «Мардяджа» или «Помнишь, девочка»? Время тик-так.
2: «Помнишь, девочка».
1: В каком из перечисленных фильмов не снимался Георгий Вицин? «Афоня», «Неисправимый лгун», «Бриллиантовая рука».
2: «Бриллиантовая рука».
1: «Неисправимый лгун», «Афоня», там, где он не снимался.
2: Первая, Афоня.
1: Так, зафиксировали. Первый президент Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, Абдель Насер или Башар Асад?
2: Асад.
1: Так, еще разочек. Первый президент Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, Абдель Насер или Башар Асад?
2: Первый.
1: Первый, что первый? Вот я и спрашиваю, кто первый президент Турции?
2: Который под номером один.
1: Ну, впрыгнули в последний вагон. Практически гадали, но интуиция не подвела. Действительно, в репертуаре Михаила Захаровича «Помнишь, девочки, песни» нет. Ее поет Александр Васильевич Новиков. Георгий Вицин не играл в «Афоне». И первый президент Турции, национальный герой, это Мустафа Кемаль Ататюрк. Я вас поздравляю. Кому ваши приветы будут адресованы?
2: Приветы моей банде-команде.
1: Ух ты!
2: Настоящим любителям и ценителям шансона.
1: Так.
2: Моему мужу Алексею.
1: Он один из предводителей. Замечательно. Трубочку не кладите, расскажу, что да как уже за эфиром. Господа хорошие, други, подруги. Чудеса нужно не только верить, но еще и максимально приближать их осуществление. Заходите на сайт, регистрируйтесь. Еще много чего интересного нас ждет впереди.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любовь.
1: Как психологи выяснили, влюбленность проходит где-то за 3 года. И после преодоления того самого кризиса 3 лет, есть такой в отношениях, в семейных в особенности, вот там-то и начинается настоящая территория любви. Большой и очень большой. А она уже требует серьезной работы. В компании «Радио Шансон», естественно.
0: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство выделило еще более миллиарда рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения. Регионы распределят деньги на единовременные выплаты и помощь гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, сообщили в пресс-службе Кабмина. Общий объем средств, выделенных на восстановление Чечни и Дагестана, превысил 12 миллиардов.

Для учеников 6-11 классов станет обязательным внеурочный курс «Россия. Мои горизонты». В программе появится не менее 8 занятий, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Особое внимание будет уделено знакомству с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли. В прошлом учебном году курс уже апробировали в школах 75 регионов. Китай входит в пятерку топовых направлений среди российских туристов. Интерес к стране вырос после введения безвизового режима, сообщила Ассоциация туроператоров. В прошлом году в Китай со всеми целями визитов выехали без малого 2,5 миллиона россиян, а в первом квартале текущего года уже 690 тысяч. При этом в организованном туризме рост составляет до 70%. Костяк классического турпотока в КНР составляют пляжные туры на остров Хайнань, который всегда был безвизовым. После отмены виз растет востребованность Пекина и Шанхая. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Обязательно, обязательно мы вернемся туда, куда душа наш требует и просит. Ведь дом — это не только стены, не устают повторять, и вы это прекрасно знаете. По судьбе нам суждено двигаться вместе. Компания «Радио Шансон».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Анатолий Полотный и Федя Карманов могут научить вас не только рыбачить и в поход ходить, но и как шансон любить. Звучит хорошо, а выглядеть на практике это будет еще лучше. С 24 по 30 октября они будут принимать участие в бархатном шансоне в «Титаник Делюкс Гольф Белек». Это турецкое побережье Средиземного моря. И Алексей Петрухин там будет. И Михаил Бублик, и Тамара Кутидзе, и мэтр Михаил Шафутинский. Ну, а для того, чтобы оказаться с нами в этой честной компании, добро пожаловать на сайт радиошансон.ру. Подробности там найдете. Для лиц старше 12 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Лето 2026-го выдалось весьма нестабильным. Палящее солнце сменяют затяжные дожди, и таким же, по прогнозам синоптиков, будет последний месяц лета. В сильный ливень в автомобиле очень уютно. Вокруг вода, а вы в тепле с приятной музыкой. Но необходимо помнить, что в любой момент ваш автомобиль может превратиться в подводную лодку, и вот тут могут начаться проблемки. Главная опасность – это гидроудар. Если вода через воздухозаборник попадет в цилиндры, двигатель получит удар похлеще боксерского. Ведь вода не сжимается, а поршень все равно идет вперед. Итог – гнутые шатуны, треснувший блок и вовсе покойник под капотом. Как не попасть в эту коварную ловушку? Паркуйтесь на возвышенностях. Большое количество воды скапливается в низинах, а иногда и в подземных паркингах. Лужи на дороге лучше медленно объезжать. Под водой могут скрываться ямы, люки и прочие сюрпризы. Если объезда нет, постарайтесь двигаться медленно, без амплитудных рывков, которые разгоняют волну. Для большинства автомобилей мерилом является бампер. Если уровень воды выше бампера, то опасность получения гидроудара возрастает кратно. Что делать, если беда уже случилась? Главное правило – не пытайтесь ехать дальше и завести машину. Даже если вода ушла, в цилиндрах могла остаться влага. Срочно вызывайте эвакуатор и везите авто в сервис. Чем раньше будет проведена диагностика, тем выше шанс спасти двигатель и семейный бюджет. Это самая дождливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Как отмечают все вокруг, течение времени сейчас ускорилось прям-таки до нельзя. Если раньше какие-то изменения происходили за десяток лет, то сейчас год-другой и уже все кардинально переворачивается. То же самое, о чем Александр Васильевич упоминал в этой песне, да? Споют о том, что мы оставим. И вот уже наши родители оценивают свои плоды жизни по песням. Интересно, что после нас будет?

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370 09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Колевальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская 7. Первый подъезд.
2: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектар, на месте работали 15 человек. Силы Центра охраны лесов, арендаторы лесного участка компании «Сигежский ЦБК» и лесничество ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормило расположен в 6 километрах от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жителей призывают быть предельно внимательными. Костомукши преображают прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от порослей. Начальник управления городского коммунального хозяйство Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорожек. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута, вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа. В ближайшее время будут объявлены торги на выполнение работ. С 1 августа

0: магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до +27 градусов тепла, без осадков. Ветер порывистый до 11 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Полдень в пятницу – это не просто так. Бой курантов и немного лирики. Вот Катя Огонек на волнах душевного. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня в нашей компании желаю. А прямо сейчас Александр Яковлевич Розенбаум развеет эту меланхолию.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Стас Михайлов. Песня-то, между прочим, уже зрелая. 20 июня 2011 года она увидела свет. Не слышали ее? И еще столько сюрпризов. Этот наш автор-исполнитель любимый нам может преподнести, что ой-ой-ой. Один из них будет 14 ноября в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», где вы тоже можете оказаться. Билеты приобретайте. Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на нашем сайте.

Да уж, да уж. Самые необычные — это как раз-то обычные вещи. Поэтому тут Иван Кучин просто маэстро. Да и всегда, когда он использует понятные всем образы, картинка рисуется одинаково. Вот детали уже начинают играть совершенно разными красками. В зависимости от нашего настроения и от того, в какой точке путешествия по волнам радио «Шансон» мы с вами находимся.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

0: Как говорят, волков боятся в лес вообще не ходить. А если вот с этой песней группы Любэ, то ни елки, ни палки, ни даже ежики пушистые будут не страшны. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться. С вами был Денис Денисов. Чудесного завершения этого дня пятничного вам всем желаю. Тем более, что все карты для этого вам в руки. И хит-парад. И живая струна с Ксенией Стриж и воровайками. И разгуляй. Эх! Я понимаю, вот это вечерок нас ждет.
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна.
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
3: Раздели!

0: сомнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Центробанк предложил обязать маркетплейсы присоединиться к борьбе с мошенниками. Цифровые платформы хотят привлечь к противодействию переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Об этом пишет газета «Ведомости». В ЦБ отметили, что банки, которые обеспечивают расчеты при совершении сделок на маркетплейсах, не всегда располагают полной информацией о сторонах транзакции и зачастую видят в качестве получателя средств маркетплейс, а не продавца. Поэтому участие цифровых платформ в антифрод-мероприятиях позволит решить эту проблему и пополнить базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиента. Средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие выросла почти на 10%. Она составила 122 700 рублей, сообщил Российский союз автостраховщиков. Там отметили, что несмотря на продолжающийся рост выплат, конкуренция между страховыми компаниями позволяла удерживать среднюю цену полиса на стабильном уровне и даже ее снижать. Общая сумма выплат по ОСАГО за январь-июнь превысила 134 миллиарда рублей. Россияне стали меньше покупать одежду и обувь. Продажи таких товаров за первые 5 месяцев года снизились на 10%, по отдельным категориям на 15%, пишет «Коммерсант». Кроме того, покупатели все чаще выбирают более доступные вещи вместо дорогих брендов. Особенно трудно приходится небольшим премиальным маркам. Некоторые из них уже сворачивают бизнес. При этом выручка магазинов выросла только за счет повышения цен. Компании объясняют подорожание ростом расходов на производство, материалы и доставку. В августе в России подешевеет так называемый борщевой набор. Речь об овощах открытого грунта, огурцах, картофеле, капусте, моркови, свекле, луке. Кроме того, снизятся цены на помидоры, кабачки и свежую зелень, сообщает агентство Prime. Осенью, когда завершится уборочная кампания, фрукты и овощи снова могут подорожать. В непродовольственном сегменте ритейлеры сейчас активно распродают садов.

0: Придержись.
1: За серебряными снегами кажется, что это совсем другой мир. Вот почему так? Ждешь-ждешь лето, оно вмиг пролетает. А этому есть объяснение. Летом обычно происходит больше нового. Поездки, встречи, смена локации, активные занятия на свежем воздухе. И вот при воспоминании они сливаются в один стремительный поток. Стремительно обещает пролететь и этот день, потому что последний рабочий на этой неделе. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Я рада, что мы вместе на волне. Радио Шансон.

Музыка, этот старинный народный инструмент, переживает настоящую культурную перезагрузку. Он становится частью концертных шоу, электронных композиций, клипов и даже трендов в соцсетях. Балалайка звучит на стыке традиции и новаторства. И это говорит о главном, что балалайка – это не только история, но и современность, и даже будущее. Радио «Шансон» тоже звучит для души, а все потому, что музыки много, а «Шансон» один.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

человек, который не страдает от одиночества, наслаждается им, никогда не будет один. Если же захотите получить радость от общения, притом с единомышленниками, то приглашаю вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Все подробности на radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

через душу в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто...

Девчонки из группы «Воровайки» в эфире радио «Шансон». Спешу порадовать поклонников. Сегодня они станут гостями программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Слушайте и смотрите выступление группы в студии радио «Шансон» уже сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Видеотрансляция программы на сайте radioshanson.ru. В официальных группах можно посмотреть ВКонтакте и Одноклассниках, а также через мобильное приложение «Радио Шансон». Знаю.

0: Антон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливайского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская 7. Первый подъезд.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. И это, по словам депутатов, в несколько раз меньше тех выплат, что получают военные сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсия за выслугу лет. Как сообщает портал Москва-24, ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Слово «нишевый» может претендовать на звание «слово года», то есть ключевое в текущий момент. Как рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская, в последние годы слово стало очень распространенным, хотя ощущается многими как свежий неологизм, хотя в словарях оно давно есть. Изначально слово использовалось для обозначения того, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. Теперь оно получает и новые оттенки смысла, включая значение чего-то нестандартного, редкого или необычного. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90.88, юань стоит 11.82. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Любить, значит, не только брать, но и уметь отказываться от чего-то, жертвовать собою. А были ли в вашей жизни поступки, на которые вряд ли бы решился человек невлюбленный? Спешу вас поздравить с последним днем июля. Этот месяц был по-особенному ярким. Пусть все его теплые моменты останутся с вами, как самые уютные воспоминания. Ну и пусть впереди ждет только... Столько тепла, что даже солнце пусть и будет светить как-то иначе. Вы на волне радио «Шансон», с вами Ольга Шатрова. Я рада, что мы с вами на одной волне, и хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ягода малина является символом лета и беззаботного времени для многих людей, которые выросли в 80-е годы прошлого столетия. Эта мелодия часто звучала на теплоходах, прогулочных суднах. Ну и вторую волну популярности этой песни подарила нам Ирина Круг. Я же спешу поделиться рецептом, как продлить летнее настроение осенью, стать частью легендарного морского фестиваля «Бархатный шансон». В этом году он состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: кофе и водка – две вещи, которые, если их смешать, смогут привести к очень веселым, но непредсказуемым последствиям. Я же хочу вам предложить другой коктейль. Красивые приветы, плюс пожелания, плюс поздравления. К этому еще нужно добавить любимые песни, бережно перемешать. То тогда мы получим программу по заявкам только для вас на радио «Шансон». Уже в следующем часе будем обмениваться приятными поводами, а вот обращаться в эфирный чат можно... Да нет, не можно. Нужно уже сейчас. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания.
1: Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда

не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

0: придут и выручат они. На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Пятница на календаре, а этот тот день, когда по традиции подводятся итоги вашего голосования за любимые песни. И вот Александр Новиков заявлен вами, правда, с другой песней. Но у вас есть еще время повлиять на результаты хит-парада уходящей недели. Присылайте номер любимой песни на эфирный чат, ну или же голосуйте на нашем сайте radioshanson.ru.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Вечер, а действительность калечит. Жаль, что не вернулся.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио Шансон Костомукша представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
3: Всех приветствую на волнах хорошего и бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю всем продуктивного дня в нашей компании под хиты на любимой волне.

Уважаемые слушатели, запоминайте. Очередь на заправке теперь официально уважительная причина для опоздания на работу. Да, вы не ослышались. По данным ТАСС, это теперь такой же форс-мажор, как стихийное бедствие, срочный визит к врачу или выполнение гособязанностей. Так что если вы застряли на АЗС между бензовозом и чьим-то электросамокатом, вы не опаздываете, вы выживаете в зоне ЧС. Смело говорите на работе. Извините, я не проспал, я был в эпицентре стихийного бедствия под названием «Утренняя заправка» и спасал двигатель страны.

Все в этом мире строится на сравнениях, рейтингах и оценках. Но как бы то ни было, все, и лидеры, и аутсайдеры, не перестают верить в чудо, поскольку оно иногда имеет место быть. Если прилагать усилия, то все рано или поздно получится. Эта простая истина работает всегда.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Минутка мотивации на любимых волнах. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.

Под музыку проще бороться с хандрой и стрессами. Скажу больше. В жизни каждого случается что-то наподобие осени. Даже летом. Этакий кризис среднего возраста. Ему подвержен каждый человек. Примерно от 40 до 60 лет. Но, насколько я понимаю, подобный кризис помолодел. По разным опросам, кризис среднего возраста испытывают до половины людей старше 50 лет. Все не вечно. И кризис в том числе. И об этом нужно хорошо помнить.

Музыка рано или поздно вернется. А пока про то, что мешает быть здоровым. Тут новости подоспели. Оказывается, граждане страдают ожирением из-за праздничного типа питания. Привычка включать жареные блюда, майонез и сладости в свой ежедневный рацион приводит к росту ожирения в стране. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

дорогах зима, по весне разнесся слушок. Ну давай с тобой, мы зима, выпьем на двоих.

Зима все плачет навзрыд, снежные пусты облака, в грязных лужах дряхлый прикид.

0: а душой страдал.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: От музыкальных ритмов к мыслительным. Трудности, тяготы и лишения только закаляют нас. Мы становимся сильнее. Хейтеры рано или поздно замолчат, когда мы докажем свою состоятельность себе и всему миру совершенными делами, а не словами.

Каждая песня — это маленькая история. Порой неожиданные вещи становятся причиной появления каких-то невероятных вещей. А мы ведь помним, самые важные вещи в жизни — далеко не вещи. Всем вдохновения, любви к жизни и запредельной мотивации.

Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай. И в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном, под любимые хиты на дорогой сердцу волне. Ну и побольше движения, физкультуры и прогулок.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А я кое-что любопытное нашел в сети. Примерно каждый пятый житель России переводит разговор с мошенниками в шутку. 58% при подобных звонках сразу бросают трубку. 9% опрошенных начинают ругаться, а 3% стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенничеством. Согласно исследованию, около четверти россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники. Почти каждый пятый опрошенный становился жертвой злоумышленников.

От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.

Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим белки в колесе – это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к незнакомым глазам. А вы замечали, что красивые глаза чаще у тех людей, которые улыбаются? Не всегда, но часто. Глаза, которые выполняют функцию зеркала души, могут многое рассказать о наших намерениях, желаниях и даже самочувствии.

0: Ой-ой-ой, даст фантастика.
1: Как говорит мудрость социальных сетей, все самое важное произойдет в назначенный судьбой момент. Честно говоря, надоело ждать. Пожалуй, пора действовать.

0: Благодарю слушателей за компанию. С вами был Дима Казанцев. Всем прекрасного самочувствия и светлых помыслов под хиты на любимой волне. Чао-какао!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Труна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Операторы «Большой четверки» сделают мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашения между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов, а это значит, что уже на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Индии, наши атлеты вновь смогут выступать под флагом и с гимном России. А результаты будут учитываться в общекомандном зачете. Я напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении наших атлетов останется неизменной. От 3 до 8% населения России страдают шопоголизмом, как рассказала газете «РУ» доцент кафедры цифровой экономики и управления Новгородского госуниверситета Мария Угрюмова. Шопоголизм или аниомания – это непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости ради удовольствия от самого процесса покупки. Для людей это и отдых, и развлечение, и один из смыслов жизни. По словам эксперта, если говорить об этом как о клиническом расстройстве с потерей контроля над финансами и поведением, то реальные цифры по России колеблются в диапазоне от 7 до 11 миллионов человек. Примерно 80% случаев шопоголизма фиксируется среди женщин. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90 88, юань стоит 11.82. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно, +26, давление 745 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Иногда крыша съезжает не от слабости, а чтобы посмотреть на мир с другого ракурса. Далее нам предстоит услышать историю о непростой любви, разлуке и размышлении о судьбе от Михаила Круга и Вики Цыгановой. Интересно отметить, что песню исполняли вдвоем, но изначально композицию записывали и выпускали отдельно. А вот концертные записи и сборники, где Круг и Цыганова поют вместе как дуэт, появились намного позднее. А вот, например, альбом «Дуэты» вышел он в 2012 году. С вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Желаю вам душевности и понимания. И напоминаю, что музыки много, а шансон один.
2: Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь на

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

как я в списке оказался. Но окликнули, и я ответил, я и поехал по этапу в лагеря.

Ой, ну можно подумать, что все предопределено, но нет, все можно изменить. Помните вот эту народную мудрость, что все в наших руках. Хотя иногда кажется, что наши руки больше подходят для аплодисментов. В судьбе. Вечер неминуемо приближается, и самое время пожелать вам, чтобы вечер был наполнен теплом домашнего уюта, веселыми разговорами и, конечно, только приятными сюрпризами. Радио «Шансон» же на себя берет ответственность за позитив и познавательную составляющую. В середине этого часа Дмитрий Малыгин выйдет с рубрикой «Дави на газ». Не пропустите.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. У нас в стране традиционно любят большие брутальные внедорожники. Но в последнее время у таких автомобилей есть проблемы с мощностью. Не то чтобы им не хватает, но покупая бескомпромиссного проходимца, хотелось бы, чтобы запас мощности был солидным. Премиальная марка «Тэнк» запускает продажи модели 400 как раз-таки с приличным запасом мощности. Под капотом комплектации «Технопремиум» настоящая энергетическая бомба. Двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила с дополнительным электромотором, выдающим 163 силы. Совокупная отдача системы 394 лошадиные силы. Разгоняться с места до первой сотни большой рамный внедорожник способен за 6,8 секунды. Несмотря на гибридное нутро, внедорожный арсенал не подкачал. Блокировки дифференциалов, понижайка, клиренс 224 мм и глубина преодолеваемого брода до 80 см. При всей внешней брутальности оснащение внутри, как в салоне первого класса. Кожа Напа, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, двойное акустическое остекление, солнцезащитные шторки на задних дверях, камеры кругового обзора, онлайн-сервисы от Яндекса и премиальная акустика. Цена Тэнк 400 технопремиум без учета действующих скидок – 7 миллионов рублей. Живые автомобили прибудут к дилерам в первой половине августа. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры, много песен о тебе под гитару спета. А колеса, эх, колеса, километры крутят. Сколько раз моя судьба

звездами кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: Лапенький, пузырек, жучок, бабочка, мормышка, чудо-юдо, пупсик, мармеладка, пончик. И это все прозвище. И их можно услышать в адрес любимых. И все это признак искренних чувств. И это всегда будет радовать и согревать. А вот ревность, она отталкивает и оставляет между людьми холодную тень, в которой не растет ничего теплого. А еще вот говорят, что ревность делает из человека детектива без лицензии и с нулевой базой улик. Тем продолжит Максим Олейников. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
1: У любви каждый день, как жажда, час за часом счастье длиннее.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: мнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минтрансе заявили, что Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера МАКС. В преддверии Дня железнодорожников в правительстве прошло всероссийское совещание по вопросам развития ЖД-транспорта. Обсуждалось, как отдельный приоритет, цифровизация, в том числе с использованием ИИ. По информации РИА Новости, системы посадки и оплаты по биометрии развиваются по всей России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов поезда дальнего следования. Что касается сервисов в МАКС, то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов. Роботы-доставщики появятся в 35 российских регионах. Различные ведомства согласовали требования к их работе на экспериментальной основе. По информации РИА Новости, роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов. Как заявил директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки и в разном трафике. Предстоящие выходные в Москве ожидается финал массового купального сезона. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, август начнется с идеальных метеоусловий. Суббота будет солнечной и сухой благодаря антициклону. Ночь плюс 13-16, днем плюс 26-29, что на 5 градусов выше климатической нормы. По словам синоптика, индекс ультрафиолетов в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Температура воды в реках и озерах Центральной России сейчас составляет от 18 до 23 градусов. Что касается долгосрочного прогноза, то за исключением первой пятидневки месяц жарким не будет. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы. Ночь плюс 12, днем 21. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста.

Лечение дымом имеет как исторические прецеденты, так и современные медицинские подходы, но важно понимать, что лучше проконсультироваться с врачом прежде. А вот музыкальная терапия доказала свою эффективность в лечении разных заболеваний, а посему принимайте радио «Шансон» без ограничений 24/7, 365 дней в году. Порция позитива готова прямо сейчас. С вами Ольга Шатрова. Доброго вам вечера.

0: Радио «Шансон».
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился,

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

ты баяна потерял, дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Благодаря Михаилу Шуфутинскому дядя Паша нам всем стал близким, да скажу больше, родным человеком. Вот каждый раз радуемся за него и грустим, и на этом примере понимаем, что жизнь быстротечна. Да, жизнь коротка, но любовь может вместить в себя целую вечность. А о ней Александр Иванов и группа «Ронда» далее. Но прежде хочу пожелать вам, пусть этот пятничный вечер будет именно таким, как хочется. Шумным или тихим, но обязательно счастливым.

счастьем не справиться в одиночку, сложно оспорить это мнение, ведь счастье расцветает только тогда, когда его кому-то дарят. День счастья отмечается 20 марта ежегодно, а вот сегодня отмечается День сахарной ваты. Я знаю точно, что этот праздник может подарить повод для улыбки. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, ведь улыбка – это лучшее украшение.

0: то, что ты есть.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон»» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ночи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все

Владимир Высоцкий, пожалуй, самый известный житель Большого Каретного переулка. В детстве он жил в коммунальной квартире на этом переулке и здесь же начал свою творческую карьеру, исполняя первые песни. Историческое значение имеет и хит-парад «Радио Шансон», ведь каждую неделю вы выбираете 12 лучших песен. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии «Шансон года». Уже в следующем часе будут подведены итоги уходящей недели. Я же говорю вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова.

0: пластыре.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская 7. Первый подъезд.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов.
3: В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектар, на месте работали 15 человек. Силы Центра охраны лесов, арендаторы лесного участка компании «Сигежский ЦБК» и лесничество ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормило расположен в 6 километрах от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жители призывают быть предельно внимательными. Костомукша преображает прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от порослей. Начальник управления городского коммунального хозяйства Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорожек. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута, вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа. В ближайшее время будут объявлены торги на выполнение работ. С 1 августа меняют порядок расчета за отопление и горячую воду. Показания, переданные жильцами в управляющей компании, учитываются в едином расчетном центре, не будут. В ЕРЦ обращают внимание, что показания индивидуальных счетчиков нужно передавать только в теплосети или в сам единый расчетный центр. При отсутствии показаний расчет будут делать по среднемесячным показателям или нормативу. В предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, планер и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до плюс 27 градусов тепла, без осадков. Ветер порывистый, до 11 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
4: К вершине. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире хит-парад «Шансон года». Самая неприятная ошибка та, которую понимаешь уже после того, как нажал кнопку «Отправить». А самая музыкальная та, которую, наоборот, хочется услышать еще раз. Игорь Слуцкий с премьерой песни «Ошибка» сегодня впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-го места. Премьера получилась с названием, которое знакомо практически каждому. Правда, в отличие от многих жизненных ошибок, эту можно повторять совершенно без последствий. А проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон

0: Идти, уйти, посмотреть на человека с легким укором и оставить его размышлять о собственном поведении. Юлия Михальчик с песней «Буду твоя кошка» сегодня занимает 11-ю строчку. После такой песни остается только один вопрос. Это обещание, предупреждение или уже окончательно принятое решение?
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они не нуждаются в визитке, подписи и дополнительном представлении. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» занимает 10-е место нашего хит-парада. Здесь все узнается с первых мгновений. И голос, и настроение, и тот самый характер, который невозможно подделать.

Если дверь не открывается, у человека обычно есть несколько вариантов. Постучать еще раз, позвонить, проверить, точно ли это вообще нужная дверь. А можно исполнить песню. Алена Петровская с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-ю позицию. И это, пожалуй, самый красивый способ разобраться с ситуацией, когда обычная связка «ключ-замок» почему-то не работает. Шансон.

0: До музыки у Чепик была целая коллекция профессий. Она работала визажистом, стилистом, менеджером по рекламе, занималась недвижимостью и даже была продюсером съемок. А Холла даже успел поработать на радио. В общем, у этой пары за плечами столько разных жизненных сюжетов, что на одну песню можно было бы написать еще несколько биографий. Но в итоге оба оказались в музыке и вместе записали песню «Не люби меня», которая сегодня занимает 9-е место.
1: Шансон номер 8.
2: Не люби.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Михаил Бублик умеет делать из короткой фразы полноценную историю. В названии песни «Лети, лепесток» всего два слова, а за ними уже целая картинка. Движение, ветер и ощущение, что пора куда-то отправляться, даже если ближайший пункт назначения – это кухня. На этой неделе Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» занимает 7-е место.
0: Шансон номер 7.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Черная роза – это уже не просто цветок, это заявление. А когда за этим заявлением стоит еще и песня Султана Лагучева, получается история, которую сложно оставить без внимания. Роза черная сегодня поднимается на 6-е место. И, судя по всему, у этой розы вполне серьезные планы. 6-я строчка явно не предел ее амбиций.
1: Шансон

0: В любви много удивительных вещей. Например, человек может годами помнить обиды, но совершенно забыть, куда положил ключи 5 минут назад. И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» напоминает о том, что у чувств память гораздо лучше, чем хотелось бы. Сегодня этот хит занимает 5-е место.
1: Шансон номер 5.
2: «Я хочу у лукоморья

0: У Ирины Круг за плечами история, в которой музыка буквально стала семейным делом. Но главное, у нее есть редкий талант превращать самые обычные жизненные истории в песни, которые слушатель воспринимает почти как личное знакомство. А в песне «Губы Наташки» к этому добавилась еще и героиня, чье имя теперь знают далеко за пределами собственного двора. На этой неделе Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-е место.
1: Шансон

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
11: Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: Лето – единственное время года, которое заканчивается раньше, чем человек успевает выполнить все свои планы. Хотел отдохнуть – не успел. Хотел съездить куда-нибудь – отложил. Хотел просто выспаться – это вообще отдельная история. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимают 3-е место. И это очень своевременное напоминание. Если уж лето нельзя продлить, его хотя бы можно включить еще раз.
13: Шансон

0: Михаил Шафутинский с суперхитом «Последний полет» на этой неделе получает серебряную медаль шансон-чарта. И здесь уже не требуется никаких дополнительных объяснений. Есть артист, есть песня, есть узнаваемый голос. А дальше слушатели сами все решают.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: С 12 места стартовала премьера Игоря Слуцкого «Ошибка». Ошибка только в названии. Для дебюта в чарте результат вполне достойный.
1: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» заняла 11-ю строчку. «Купола, колокола» Владимира Ждамирова украсили сегодня 10-е место.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 9-й позиции. На 8-й строчке «Чепик и Хола». Песня «Не люби меня» уже несколько месяцев не покидает плейлисты наших слушателей.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик поймал попутный ветер, и его «Лети, лепесток» уже прописался в шансон-чарте. Сегодня у песни 7-я строчка. В той позиции «Султан Лагучев» и «Роза черная». Цветок с характером, а характер в нашем хит-параде всегда пригодится.
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев на 5-м месте с хитом «Обожгла любовь».
4: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-ю строчку. Третье место делят Алексей Петрухин и Анна Семенович. Впрочем, один на двоих хит артисты тоже удачно поделили. «Раздели со мною лето».

0: Михаил Шуфутинский его последний полет немного не дотянул до первой строчки. На этой неделе маэстро достается серебро. Ну а далее будем знакомиться с человеком, которому досталось золото хит-парада. Первое место на этой неделе занимает песня, которая уже не просто участвует в хит-параде, а, кажется, чувствует себя здесь как дома. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь становится лидером нашего чарта. И пока остальные участники выясняют, кто поднимется выше, эти птицы уже давно знают маршрут. Судя по всему, навигатор им не нужен. Чтобы поддержать Александра Васильевича и его авторскую работу, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет меньше ошибок, больше удачных решений и хотя бы одна песня, которую захочется слушать на повторе. Пока.
1: Шансон номер один.
2: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

ждут тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. И это, по словам депутатов, в несколько раз меньше тех выплат, что получают военные, сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсия за выслугу лет. Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Операторы «Большой четверки» сделают мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашений между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91,19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

Да, если с годами пришла некоторая, так скажем, пресыщенность эмоциями, поиск сильных чувств как-то вот затянулся, так самое то прийти к нам на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», где водопад положительных эмоций непременно будет присутствовать. Григорий Лепс выступит на лайф-арене, группа «Лесоповал» обязательно, Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие звезды. 14 ноября лайф-арена для зрителей старше 12 лет. С вами Юлия Степанова. Юлия Степанова, добрый вечер.

шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Понимающий начальник – это очень хорошо. И я надеюсь, что в этот летний пятничный вечер вас не задержали на работе, и вы под песни «Радио Шансон» едете домой, кто-то на дачу, кто-то в гости, да куда угодно. В любом случае, приятный вечер с нашими песнями вам обеспечен. В самое ближайшее время слушаем Катю Огонюк, Любовь Успенскую, дуэт Анатолия Полотно и Феди Карманова, прямо сейчас «Зара».
1: Твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

птицы в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: друзья, дай Бог каждому. Неподкупные, неподкупные, неподкупные, непродажные.
1: Валерий Курас в эфире вечернего шансона. Дорогие наши закадычные друзья шансона Любы, сегодня в 8 вечера в эфирной студии радио «Шансон» состоится концерт группы «Воровайки». Вот как хорошим друзьям вам напоминаю об этом. Ведущая программы «Живая струна» Ксения Стриж. В 8 вечера присоединяйтесь.
2: Радио «Шансон». Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

как прежде ночами. Да и с деньгами чего-то не густо. И в холодильнике мышь удавилась. Скурил последнюю Мальборо пачку. Соседка в дверь тарабанит с рассветом, чтобы убрал от подъезда я тачку. Под напряжением все мои нервы, а надо съездить тогда на

Если вы хотите продлить лето и получить не только роскошный морской загар, но и ощущение душевной гармонии, присоединяйтесь к нашему фестивалю «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский в этом году в числе участников. На берегу Средиземного моря в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Берег» перед вами выступят Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Тамара Кутидзе и многие другие. Тамарчика вот споет нам далее. Отправимся вместе по волнам любимых песен. Подробности о фестивале на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Ситуация с топливом в России улучшилась. Об этом и не только в нашем выпуске. И на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Владельцам новых автомобилей отечественного производства могут разрешить бесплатную парковку на платных местах. С нестандартной инициативой накануне выступили депутаты Госдумы от «Новых людей». Предлагают предоставлять льготу на парковку, которая будет действовать в течение года после первой постановки машины на учет. В Минпромторге идею уже одобрили, но есть и отрицательные отзывы. Есть риск, что доступность парковочных мест ухудшится, и неясно, кто возместит убытки операторам платных парковок. Ситуация с топливом в России улучшилась. По заявлениям министра энергетики Александра Новака, баланс спроса и предложения улучшился. Неофициальные источники тоже обращают внимание на сокращение и исчезновение очередей на заправках. Также в министерстве отметили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Планируют и дополнительные регулирующие меры. Выпуск более грязного топлива стандарта Евро-3 в Минэнерго назвали временной мерой. В будущем заводы снова перейдут на Евро-5. В России резко вырос спрос на страховку для электромобилей и гибридов. По данным маркетплейса «Сравни.ру», в этом сегменте количество запросов на оформление ОСАГО в июне выросло на 95%. Спрос на добровольное страхование КАСКО тоже вырос, но меньше. Плюс 18% в сравнении с прошлым годом. Изменение статистики связано с ростом спроса на электрифицированный транспорт в последние месяцы. Очереди на заправках мотивировали некоторых автовладельцев пересесть на электромобиль или гибрид. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы — магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектар, на месте работали 15 человек. Силы Центра охраны лесов, арендаторы лесного участка компании «Сигежский ЦБК» и лесничество ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормило расположен в 6 километрах от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жителей призывают быть предельно внимательными. Костомукша преображает прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от порослей. Начальник управления городского коммунального хозяйства Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорожек. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа. В ближайшее время будут объявлены торги на выполнение работ. С 1 августа меняют порядок расчета за отопление и горячую воду. Показания, переданные жильцами в управляющей компании, учитываются в едином расчетном центре, не будут. В ЕРЦ обращают внимание, что показания индивидуальных счетчиков нужно передавать только в теплосети или в сам единый расчетный центр. При отсутствии показаний расчет будут делать по среднемесячным показателям или нормативу. В предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнавлаке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, планер и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнавлак отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнавлака запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до +27 градусов тепла, без осадков. Ветер порывистый до 11 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: О, Денис Денисов мне сегодня помогает.
4: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Вечер будет веселым.
3: Отлично будет вечер, потому что сегодня как никогда. Ну, понятно, что у нас каждый день праздник на Радио «Шансон». Каждую пятницу на живой струне тоже праздник.
4: У меня сегодня особенный праздник.
3: Но сегодня двойной. Ну, сегодня двойной праздник, потому что сегодня мы закрываем сезон. Команда мечты программы «Живая струна» уходит в отпуск на целый месяц. И это надо хорошенечко ответить. И, конечно же, настрой на прекрасный отдых предстоящий нам сделает кто?
4: Группа «Воровайки».
3: Девчонки, привет! Привет, как я рада вас видеть. И главное, я рада тому, что в вашем строю прибыло. Наконец-то.
5: Да.
3: Наконец-то вы втроем. Давай знакомимся.
5: Дождались.
3: Да, давай.
5: Наша Саша. Представляем еще раз.
3: Да, наша Саша. Вы уже полгода, да, в таком составе. Как все нормально? Сблизились, сработались, не деретесь.
4: Спелись.
5: Да, живем, дружим, не ругаемся. Влилась Сашенька наша очень хорошо, я бы сказала, очень быстро. Поэтому репетируем, работаем до сих пор, конечно. Но, как всегда, чем дальше, тем лучше и больше будет.
3: Да. И хочу вам сказать, что сегодня не только мы закрываем сезон, еще вот так все совпало. Это последний день
4: июля,
3: 7 месяца. просто нашли время.
5: И мы к вам вырвались, конечно.
3: Потому что сразу после «Живой страны» они...
5: Через считанные часы уже у нас аэропорт.
3: Мы уходим в отпуск, они пришли из отпуска и едут на гастроли.
6: Мы уже в самолет, все, улетайте в Горно Алтайск.
5: Уже на чемоданах, считай, уже все. Новый концертный сезон открывается.
4: А я думаю, почему вы въехали сразу с таким обилием вещей?
3: Почему в пуховиках? Оказывается, Горный Алтай впереди. Ну ладно, об этом чуть-чуть попозже и поподробнее. А сейчас, конечно же, концерт начинаем. Мамочка!
5: Погнали!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: запрелись эти воровайки. Часик в радости, кефирок в сладости.
1: Ну тут воровайки в сладости.
0: Да. Тонкие, звонкие, как созвучны голоса, просто прелесть. И поэтому я хочу спросить, как вы нашли-то третью свою подругу?
2: Ну, все прекрасно знают о том, что кастинг длился очень долго.
0: Невероятно.
2: Очень, да, избирательно.
0: Как я живу, он столько длился просто.

0: Ну, Саша совпала по всем факторам. То есть и голос, и внешность, и характер. Она очень прекрасная девушка.
1: Сама
0: есть...
1: пришла, Саша, на кастинг? Или где-то тебя
2: увидели?
1: Нет, ну, может быть, увидели где-нибудь в актовом зале? На каком-нибудь выступлении? Я не знаю.
2: Нет, я увидела в аккаунте группы информацию о том, что проходит кастинг. Заявку, кстати, сразу не подавала. Я думала, так не бывает. И вообще, обычный человек не может стать частью такой группы. Поэтому я заявку подала только через несколько дней. Прошла все этапы, ну и вот теперь я наконец-то здесь.
1: А я знаю странную информацию. Ну, для меня
0: какую
1: странную, как для бабы Ксаны.
2: Так.
3: То, что мне тоже стало интересно.
1: Да, что Саша Стубальница поступила в МГУ, и когда ее взяли в Воровайке, она бросила МГУ.
0: Ну, тут ты расскажи,
2: Саша. Да, во-первых...
1: Ты понимаешь?
2: Немного не так.
3: По наклонной пошла. Вверх.
1: Глаз испуганный. Потому что я себя чувствую худсоветом. Ректором, понимаешь? МГУ.
2: Так не только МГУ. Еще президентскую академию РАНХИКС. Там я училась на гранте. На бюджете в МГУ, на гранте в академии.
1: Что такое, что нельзя совмещать?
2: Невозможно. Там в МГУ, например, нет заочного. Очно-заочного, только очное. А ради мечты я готова на все, поэтому я не считаю, что это очень плохо.
1: Ну, я не знаю. Я по себе. Я человек ленивый. Я все знаю, что вот, не знаю, там второе, третье, 85-е образование можно получать когда угодно, там так повышать квалификацию. Но поступать вот первое высшее, конечно, надо сразу после школы, пока ты еще на этом, как бы, моменте, ты еще в учебе, ну, в этом, в режиме в этом. А чуть ты расслабляешься, а тут же еще популярные, богатые вообще.
2: Да. Ну, нужно будет, обязательно поступлю.
0: Сейчас много возможностей. Учиться любую профессию получить там просто.
4: Тем более не каждый диплома после 11 класса идет в группу воровайки.
2: Вот именно. Один
1: это
2: миллион
1: шансов. Это правда. Кстати, я хочу сказать, так между нами, сейчас же все-таки это вот как раз лето, там кто-то поступал, кто-то не поступал, кто-то переходил. Все, вот если бы мне сейчас было 16 лет, вот в настоящий момент, я бы в 10-11 класс ни в жизнь не пошла. Я пошла бы после 9-го, получила бы специальное образование, благо сейчас есть и творческие, и специальные образования, как во времена моей юности этого не было. Вот. А потом бы уже пошла бы, но зато я к 20 годам уже имела бы профессию, а не нервный срыв и сыпь эту красную от ЕГЭ.
3: Говорит человек, который как будто сдавал ЕГЭ.
1: Я 10-летку заканчивала там вообще.
2: ЕГЭ чудесный экзамен, на самом деле. Ничего сложного нет, если готовиться.
1: Девочки, я бы с вами о жизни говорила и говорила, но лучше я послушаю песню, которая называется «Жизнь». Давайте.
4: Жизнь блатная. Погнали. Погнали.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Чайки дарят нам сегодня свое живое выступление в рамках программы «Живая страна». Всем хорошего настроения. Можно нас не только слушать, но и смотреть. Здесь и действительно во всех отношениях есть на что, на кого посмотреть, полюбоваться, поднять себе настроение. Их как завидую тем, кто уже закончил рабочий день или там мчит в сторону загорода, там шашлыком воняет уже из багажника.
1: Ну, усидеть вообще нереально. Мы тоже вроде как наушниками привязаны, но танцуем.
0: Да, да, да, да.
2: Так и надо.
0: Хочу сказать, что воровайки, мало того, что сейчас, по всей видимости, у вас какой-то турик.
2: Начинается.
0: Все концерты
2: после отпуска сейчас вышли.
0: Да, да, да, в ваших городах все это с возрастным ограничением 18+.
2: Именно.
0: А 12+, это у нас осень не за горами. Рассказывай про разгуляй.
1: Ой, это же всенародная танцплощадка. Встречаемся в лайф-арене в Московской 14 ноября. И вот там-то на воровайчик посмотрим, с ними потанцуем на танцполе.
0: Очень нравится. Они говорят, ой, мы еще не решили, что мы будем там исполнять, что-то. Там что не исполняет. Там все под это подходит. Это
1: лайф-арена гудит.
0: Весь репертуар это эхо разгуляй.
2: Мы очень ждем, готовимся, репетируем, так что вам точно понравится.
0: Ну, а сейчас песня классика жанра «Жиган Лимон».
2: Да. Ну, это знают все.
0: Поэтому... Да, в женском исполнении.
2: Поем. Там, тем более мы уже пели, точнее, да. Был приглашен гость вот на нашем концерте в Измайлово, да, 15 января, да. Когда мы выступили живыми музыкантами.
3: Поддержал,
2: мы теперь пытаемся и будем, точнее, попытаемся пообещать поддерживать такой формат с живыми музыкантами хотя бы раз в год в Москве и в Питере.
3: Поэтому обязательно нужно приходить на наши концерты в Москве, да вообще
0: 18+.
2: 18+.
0: А живой оркестр это дорого, это хлопок. Жиган Лимон, поехали.
2: Подпевайте.

0: Шикарная песня. Просто она с таким, как сейчас говорится, да, с вайбом, с таким каким-то. И немножечко как-то, я не знаю, и, вайб есть из каких-то даже вот 70-х годов, я не знаю. Из, вот, не, ну, просто. Ну,
1: за душу трогает, и я да. тоже горланю про себя.
0: А для тех, кто только что к нам присоединился, во-первых, добрый вечер. А во-вторых, мы сегодня закрываем сезон живой струны, прощаемся до сентября, на август уходим, и помогает нам всячески группа «Воровайки». Ну, коль мы уходим в отпуск, давайте подготовьте нас еще больше к отпуску, дайте настроение, расскажите, как вы отдохнули. Вы-то сейчас работаете, отправляетесь, но вы отдыхали. Где бывали, что делали?
2: Ну, вообще хорошо отдохнули. Мы по-разному все отдохнули, конечно.
0: А, то есть вы не вместе, да?
2: Нет,
0: есть, знаете, коллективы, особенно когда, вот, так сказать, все-таки этот состав относительно молодой, понимаете?
2: Мы так предпочитаем разный отдых, как бы кто-то в свадьбе путешествие
3: да.
2: отправился.
0: Да. Она теперь не воровка, но Шалаева.
3: Да, это был у нас такой девиз.
2: Даже вывеска такая была, представляете, у нее на свадьбе.
0: Вот сегодня будет эта песня попозже, она будет сегодня посвящена не Шалаевой.
3: Она будет Шалаева теперь. Мы отправлялись в медовый месяц, медовое путешествие в Южную Корею. Я не хотела лежать на пляже, греть все свое тело. Хотелось погулять, экскурсии и так далее. Поэтому у нас был такой необычный медовый месяц. А тогда была свадьба в июне.
2: Мы разделили радость.
3: Больше не Морозова, а Шалаева.
2: Мы
4: все были на свадьбе у Сонечки. Это невероятное торжество. Очень
2: там стилистики, кстати, свадьбы была очень интересная.
3: Америка 20-х. И девчонки потрясающе вырядились. И там и перья, и жемчуг. Ну, не только девчонки, конечно.
2: Все гости.
0: Сухой закон Чикаго, да?
1: Конечно.
2: Даже машина была в стилистике.
0: Под вывеской «Похоронное бюро» продавался алкоголь, вот это вот все, в гробах-то привозили. Ну, конечно, это такая стилистика для свадьбы.
3: И сколько с ними фоткались, наверное, даже с ними больше фоткались не как с артистами, а как с девчонками, которые обалдеть, как в тематику
0: и
3: попали по классе.
0: Неужели ни разу никто не попросил, чтобы вы хоть что-то спели там из «Воровая»?
3: У нас было того, к сожалению или к счастью, на свадьбе.
0: Ага.
2: Мы просто отдыхали.
4: Все по-разному.
0: Кстати.
4: Вот, Лерочка, ты куда ездила?
2: Я отдых провела в семейном кругу. Я встретилась со своими братьями, наконец-то, которые живут вообще очень-очень далеко. Со своими сестрами. Нас пятеро, нас много.
0: Обалдеть.
2: Поэтому мы все собирались у родителей
0: дома.
2: А
0: всех вас подраскидало, что ли, в разные
2: годы? Да, да, да. Вот самый старший брат, у нас разница 20 лет.
0: Обалдеть.
2: Вот так. Вот ему 47.
0: Вот батя у тебя мощный.
1: А где родные края?
2: Что?
1: Где родные края?
2: Омск. Город Омск. Вот, то есть Омск.
3: Да.
2: Вот мы все оттуда, но мы все разъехались. Родились вот на омской земле, так скажем.
4: Вот. А я так устала, на самом деле, в первый
0: учиться
4: раз.
0: В МГУ?
4: Нет.
0: Что, решила?
4: От полетов. Потому что первые же гастроли, на самом деле, нет, мне очень нравится. И летать, и ездить. Ты выходишь на сцену, усталость сразу забывается, когда ты видишь людей, эту атмосферу. Но все равно я решила никуда не лететь в этом отпуске.
0: Затаилась. Притворилась ветошью.
4: Нет, я всех заставила ко мне приехать. Поэтому вся семья с югов ко мне сюда, в Москву, приехали. Все. Я вот с маленькими тусила, отдыхала.
0: Вот меняются времена. Раньше наоборот, на юга ехали, а теперь с югов. Давайте к нам, у нас здесь интересно. Давайте погуляем по площадям, по мостам.
4: Ну, чего они там не видели на своих югах?
1: Да точно. Море вот это вот.
4: Да.
0: Горы вот эти вот.
4: Скучно.
0: Так, наколочки. Следующая история. Поехали.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Живая струна.
10: Воровайки в живой стране. Если вы только что к нам присоединились, слушайте, смотрите. Всем хорошего настроения и всем доброго вечера. Я, конечно, понимаю, что сейчас время такое, что как-то так сложно строить планы далеко вперед, это для всех и каждого. Ну, это такие предлагаемые обстоятельства, что делать. Но, тем не менее, всегда, когда, я не знаю, для кого-то Новый год, это там загадывание каких-то желаний, планов, все-таки для человека творческого это начало сезона всегда. Это делается на год.
11: Начало, это
10: да.
11: Страда.
10: Это страда. Это планы какие-то на сезон, и, в общем-то, как-то хотя бы так по минимуму или по максимуму, что бы хотелось в следующем сезоне, не знаю, сделать, вот как-то чем-то удивить или что-то попробовать. Вот.
12: Ну,
10: я как группу сейчас спрашиваю, не каждого по отдельности.
12: Да, мы поняли, но вообще, несмотря на наш плотный график гастрольный, мы также работаем на студии. И у нас уже есть подготовленные дуэты с Денисом Мафиком, то есть они выпустятся, да, обязательно. Он пишет для нас песни, за что мы ему очень благодарны, он нас поддерживает. И у нас вообще на студии такое веселье происходит.
10: Да.
12: То есть мы приезжаем, у нас это, во-первых, пролетает очень быстро и очень весело, и продуктивно.
10: Также... Вот я вот хотела спросить, потому что вы, в принципе, и по репертуару, и по задору, и по всему просто как проект, все-таки больше гастрольная группа, концертная группа. Вам нужно интерактив и все. И вот как бы в студии, мне кажется, вам немножечко не достает танцев, не достает рук, подпевок и так далее. Вот я хотела спросить, как вы себя веселите?
13: У нас в студии очень весело, наверное. У нас, кстати, можно в нашем аккаунте посмотреть видео, мы выкладываем записи. А про фиты хотелось бы сказать, что в сентябре, вроде бы в начале сентября, выходит фит с экс-участницей группы «Воровайки», с Дианой Теркуловой. Поэтому, да, а еще...
10: 100 лет, 100 зим, что называется.
13: А еще с Алексином. У нас уже есть фит и будет еще уже готов.
12: Ну и, конечно, у нас есть уже...
10: Алексин чисто внешне, вот прямо к вам четвертым, вот легко.
13: Возьмем. После кастинга.
10: Просто.
11: Если кто не в курсе, фит — это совместный исполнитель.
10: Да. Ну что, супер. Ну и теперь, конечно, свадебная песня.
12: Сонь, для тебя.
10: Да, не Морозова, не Воровка, а Нож Шалаева.
12: Уже. Дождались. Ну это хит на все времена. Поэтому здесь грех не петь вообще.
13: Конечно, подпеваем все.

0: воровайки. Я честно признаюсь, в ожидании у меня сейчас номер один уже давно. Уже больше полугода это что-то, что тетя, вы не туда ведете?
1: Любимый хит, да?
0: У меня сейчас, да, на сегодняшний момент, из вашего репертуара, вот он как-то прямо, это, кстати, довольно редко бывает, когда столько хитов и все, и когда появляется свежая песня, но она такой годовалой свежести, вот, но все равно, и когда она не хуже, и она прям перекрывает. Ну, хорошо, ничего, пусть ей, я на диете.
1: Ой, что-то ее тянуло,
2: вы не туда ведете, не надо обвинять меня во всех грехах. Я пару лет всего стояла на учете, а мне воровка шла.

0: бальзам, бальзам, бабик Саня. Это на ход ноги, на отпуск.
1: Друзья, ну что я хочу сказать. В этом месте я прощаюсь, в данном случае на месяц. Встретимся в начале сентября. Вся суперкоманда, команда мечты.
2: Будет хоп-мусорок?
1: Сейчас, секундочку, минуту. Ну что ж вы такое-то?
3: Сейчас будут бросать чепчики на сцену.
1: Сразу видно.
3: Шансы на прием.
1: Сразу видно новенькая.
3: Горит глаз.
1: Да.
2: Давайте перед тем, как мы перейдем к очень горячему хиту, который всегда, конечно, все ждут, мы не имеем права не сказать, что 12 августа мы ждем всех наших любимых слушателей, кто готов и горячие хиты, слушайте новинки, 12 августа на корабле в Москве.
4: 18+.
1: 18. Это супер, это у вас уже стало доброй традицией.
2: Это уже традиция, каждый год летом собираем.
4: У нас 3 концерта в Москве. Один в клубе Урбане,
2: на корабле.
4: Зимой, на корабле летом и весной. Кстати, весной будет концерт с музыкантами.
3: Вот уже 2 традиции есть. Живая музыка, теплоход. Вот.
1: И третья, конечно, хоп-мусорок, это окончание эфира.
2: Это по традиции прям, это прям самая классика. Ну как без нее, куда же без нее?
1: Пока-пока.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: помнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню.
2: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
3: Всем оптимизма и бодрости духа. В студии Дима Казанцев. Приветствую всех и каждого. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

0: серый Колька.
1: Дорогие автолюбители и автолюбительницы, пристегните ремни. У меня горячие новости. Прямиком из Госдумы. Представляете, там всерьез обсуждают барабанная дробь, отмену штрафа за забытые дома права. Да, больше никакой паники, никакого «ой, я оставил права на тумбочке» и судорожного звонка другу с просьбой привести их по пробкам. Суть такая. Если у вас есть права, настоящие, не нарисованные на салфетке, действующая страховка и документы на машину, то почему бы инспектору просто не проверить все это в электронном виде. Технологии уже позволяют. Базы данных под рукой, гаджеты у инспекторов есть, все четко. То есть, возможно, в скором будущем инспектору можно будет сказать: «Командир, загляни в планшет, я точно не самозванец», и поехать дальше с легким сердцем. Никаких тебе штрафов и лишних нервов, только дорога, музыка и классное настроение. Как вам такая перспектива? Круто, правда? Оставайтесь с нами. Будем следить за этой истории и держать вас в курсе. Ну и счастливого пути. И пусть ваши права и настроение всегда будут при вас.

Любой рабочий день настраивает не только на трудовые подвиги, но и на желание почилить. В первую очередь уличить свободную минутку и выпить чашечку бодрящего кофе или ароматного чая во время рабочего дня. Всем обязательно нужно сделать такую паузу во время трудовой суматохи под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сейчас историю расскажу. Однажды участвовал в съемках одного сериала. Играл, как всегда, камео. Себя самого. Либо корреспондента, либо репортера, либо телеведущего или журналиста. Так вот, нужно было, как всегда, выучить текст, чтобы от зубов отлетало. По сути, запомнить несложно. Но есть одно «но». Когда в процессе съемок режиссер или его помощник произносит магическую фразу «Тишина на съемочной площадке». Камера, мотор. Моя память делает финт ушами. И заученные слова тут же выветриваются сами собой. Благо, научился себя настраивать в этот момент на рабочий лад и относиться к этому как к чему-то обыкновенному. Память может помять карьеру артиста, поэтому ее нужно тренировать в любом возрасте.

Несколько минут назад в интернете наткнулся на заснеженные пейзажи зимы. Можете себе представить лес, деревья и много-много снега. И так тепло стало на душе. На календаре самое долгожданное время года – лето. Это, пожалуй, лучше, чем температурные минусы зима. Но это не точно, поскольку у каждого свои вкусы.

Друзья, внимание! У нас тут не сюжет сериала с возвращением блудных сыновей, а самый настоящий кадровый тренд. Почти половина российских компаний вдруг вспомнила, что когда-то кого-то уволила и теперь отчаянно пытается вернуть бывших сотрудников обратно. По данным сервиса Superjob, за последний год приглашения бывшим коллегам отправляли почти половина работодателей. Это практически каждая вторая компания. А всего год назад таких было всего 32%. Получается, бизнес решил, зачем искать новых, если прежние уже все знают и умеют. Причина проста. На рынке труда кадровый голод. Проще и быстрее позвать обратно того, кто уже в курсе всех рабочих хитростей, чем обучать новичка с нуля. Экономия времени, нервов и кофе для отдела кадров. Но, конечно, не все так гладко. Результаты, скажем так, разношерстные. В большинстве компаний удалось переманить лишь несколько человек. Видимо, кто-то уже нашел место получше или, наконец-то, открыл свой бизнес. А каждый пятый работодатель вообще никого не смог вернуть. Похоже, бывшие сотрудники твердо решили: «Нет, спасибо, я уже на свободе». Так что, если вдруг вам неожиданно напишет бывший начальник с фразой «Мы о тебе вспоминаем», теперь вы знаете, это не ностальгия, а статистика. А вы бы вернулись на старую работу, если бы вас позвали? Подумайте об этом. Так, ради фана.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Больше музыкальных хитов будет через минуту-другую. А сейчас про боязнь собственных желаний. Особенно это касается гастрономических увлечений. Когда налегаешь на булки и сладкое, организм за это спасибо точно не скажет. Также не забывайте про физическую активность или хотя бы прогулки. Надо брать себя в руки и идти ножками по дорожке. Главное, чтобы погода не подводила.

От музыки к рассуждениям. Есть одна фраза, которая часто раздражает мужчин и, наверное, очень нравится женщинам. «Какие у тебя планы на выходные?» «Не люблю планировать. Нравится, чтобы в жизни все было спонтанно». Хотя в среде музыкантов бытует мнение, что идеальная импровизация – это та, что была подготовлена заранее. Несмотря на это, импровизируйте всегда и живите ярко. К черту планы!

Самое долгожданное время года продолжается, а мы по-прежнему делимся тем, что переполняет нашу душу. Если много злобы, то злостью и ненавистью. Если много любви, то добром и улыбкой. Выбор почти всегда остается за нами. Не знаешь, как поступить в той или иной ситуации? Тогда поступай как мудрый и добрый человек.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие сладкоежки, сенсация! Мы официально переходим на режим «Пирожные и печенье – наши лучшие друзья». По данным «Коммерсанта», граждане решили устроить настоящий сладкий бунт и теперь выбирают более бюджетные радости. За этот год продажи пирожных подскочили на 9%, а печенье – на 3%. Друзья, хрустящие печенюшки – теперь не просто перекус, это хит сезона. А вот шоколад – мы все еще любим шоколад, но пока немного дистанцируемся. Спрос на шоколадки упал на 13%. И все потому, что за последние 2 года лакомство подорожало в 1,5 раза. Представляете, шоколадка теперь почти как билет на концерт. Надо копить. И фабрики это заметили. С января по апрель они выпустили на 13% меньше шоколада, чем в прошлом году. Видимо, решили, раз народ хочет пироженки, будем им производить пироженки. Так что, друзья, если вдруг увидите на полке новенькое пирожное, не удивляйтесь, это не случайность. Это новый тренд. И знаете что? В этом есть своя магия. Маленькое пирожное – это как мини-праздник, который помещается в ладошке. А вы за какой лагерь? За пирожное с печеньем или все-таки за шоколад? Хотя есть те, кто планомерно отказывается от сахара.

От музыкальных произведений к человеческим мечтаниям. Подростком ты мечтаешь стать рок-звездой. В 20 с гаком хочешь стать эстрадным исполнителем. В 30 с копейками идешь на завод. В 40 с плюсом хочешь, чтобы тебя никто не трогал и не лайкал в соцсетях. 50 и так далее. Главное не превратиться в воробушка-социофобушка. Этот возрастной расклад воображаемый, но мечтать нужно и необходимо.

От музыки к мыслям вслух. Один человек скучает, а другому и дела нет до переживаний. Мысли роятся разные, но если ты думаешь о человеке и не получаешь обратную связь, то дела плохи. Хотя есть интересная фраза: от любви любви не ищут. Вот как хочешь, так и понимай смысл всего этого. Но, к сожалению, это утверждение бесконечно мудрое.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости прилетели из страны восходящего солнца. В Японии создали первое в мире лекарство для роста новых зубов. Невероятный препарат разработали местные ученые. Съел таблетку – вырос зуб. Для общего пользования лекарства хотят подготовить к 2030 году. Ждем и, надеюсь, дождемся.

Недавно ПТВ-психолог объясняла, почему возникают конфликты на работе. Конфликт обычно это этакое развитие, которое пытается осуществиться. Мы все разные, бессознательно настроены на то, чтобы все были такими же, как мы, но это невозможно. Тогда получается, что нам нужно уметь взаимодействовать друг с другом, признавая разницу во взглядах. Конфликтов точно не избежать. Предлагаю уважать всех и вся, и тогда все рано или поздно образумится.

0: Благодарю наших слушателей за компанию. С вами время проходит с пользой. Спасибо всем и каждому. До встречи на танцполе, то есть в эфире. С вами был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

это боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней поля

Как ты мог оставить друга? Помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих, он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас.
1: Журавли над лагерем.

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе

я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

закурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: которые есть только у нас.
1: Ты зачем усы сбрил?
2: Что?
1: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?
3: Сын поварихи или кальщика?

я все дозы увеличивал, пил и простую, и столичную, и в дни обычные, и в праздники, вином я жизнь свою буду.

поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой.

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Ты поставь

0: шляпу. Уеду я в город Анапу, и там я всю жизнь пролежу, на соленом, как в обла, полежу.
1: Радио Шансон. Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кукаре глаз. Никто ведь от Сережки не слыхал другого слова, и стиснутых соседей ни корил и не ругал. Никто ведь от Сережки не слыхал дурного слова, и стиснутых соседей ни корил и не ругал. Однажды наш Сережка в трамвай

0: свели с себя.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вот снова пылится дорога. Версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна.

Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

по свету ветерки. Но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до росы,

первый класс и первая любовь. О плохом не помнится почти, вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: никогда. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, чтобы-то голым скакал, будто песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху.

потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку обрушил.

плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня,

родную. Развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил. Выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: навсегда.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяня.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутулит спину, и богатый прикид ни к чему отныне. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

привычки вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес.

принес ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

ворот машин и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Баб не видел я года четыре, только мне, наконец, повезло. Ах, окурочек, может,